Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей пострадавшим в результате атак на склады компании. В пресс-службе РВБ уточнили, что первые выплаты тяжелораненым и семьям погибших поступили уже 21 июля. Также в компании особое внимание уделяют психологическому состоянию людей. Со всеми, кто обратился за специализированной помощью, Wildberries поддерживает контакт. В пресс-службе Marketplace добавили, что психологическая помощь понадобилась нескольким сотням человек. ТАСС напоминает, что инфраструктура маркетплейса серьезно пострадала в центральном регионе, а также на юге и северо-западе России. Нижнетагильской птицефабрике, которая испортила воду в Верхней Салде, пригрозили приостановкой деятельности. Как заявил губернатор Денис Паслер, эту меру используют, если не будут устранены причины происшествия и работа предприятия не будет приведена в соответствие с природоохранным законодательством.

0: В самой Верхней Салде продолжаются контрольные мероприятия, и пробы воды берут раз в 2 часа. Жителям города по-прежнему рекомендуют использовать бутилированную воду. В мэрии Екатеринбурга подвели промежуточные итоги очистки городских рек. За весну и 2 летних месяца с берегов Исетии и Патрушихи вывезли 19 тонн отходов. Очистка от мусора предусмотрена на 17 участках Исетии и ее притока. Общая протяженность территории 36 километров. Активнее всего приходится убирать берега городского пруда от Макаровского моста до проспекта Ленина, прибрежную зону от Малышева до переулка Базового, а также берега Исетии в историческом сквере, пишет «Новый день». Евросоюз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые, как утверждает ЕС, связаны с Россией. Подготовка ограничений уже идет, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это будет самое большое число компаний, включенных Евросоюзом в санкционный список в рамках одного пакета, уточняет агентство. ChatGPT подвел канадского политика, который просил нейросеть сделать текст более естественным. На законодательном собрании провинции Нью-Брансуик депутат Билл Оливер зачитывал доклад, который скопировал после генерации искусственным интеллектом. В итоге политик озвучил фрагмент служебной подсказки, полученной от нейросети. Вот более естественный вариант этого раздела, который выглядит как речь в законодательном собрании, а не ряд коротких пунктов, зачитал собравшимся канадский депутат. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
1: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 29 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер южный слабый и днем плюс 28, плюс 30 градусов.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 11 минут в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Сегодня уже среда, середина рабочей недели. Погода уже посвежее. Это не может не радовать. Я знаю, что многие соскучились уже по такой погоде. Всех приветствую. Меня зовут Романа. Давайте встречать новый день в отличном настроении. Через несколько минут, как всегда, послушаем гороскоп. Узнаем, что этот день принесет нам с точки зрения астрологии. Ну а сопровождать нас сегодня, как всегда, в течение всего дня будет наша любимая музыка на радио «Лето». Всем прекрасного пробуждения!
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 29 июля. Овны, попробуйте обзавестись новой полезной привычкой. Например, освойте необычные упражнения для утренней зарядки или введите час без гаджетов. Тельцы, уделите время семье, приготовьте ужин, позвоните родителям, обсудите планы и достижения. Близнецы, не вините себя за медлительность. Сегодня продуктивность измеряется не скоростью, а качеством. Раки, чтобы найти компромисс в спорной ситуации, используйте дипломатию и юмор. У вас талант медиатора. Львы, попросите обратную связь у коллег. Это поможет скорректировать курс ваших проектов. Девы, вашему обаянию можно только позавидовать. Быть в центре внимания давно вошло вам в привычку. Весы, практичный день. Можно совместить приятное с полезным. Например, обсудить проект во время прогулки или послушать полезный подкаст за уборкой. Скорпионы, вы получите неожиданные подсказки насчет будущего. Просто будьте внимательнее и присматривайтесь к происходящему. Стрельцы, день позитива и приятных сюрпризов. На работе настроение поднимут коллеги, а дома близкие порадуют хорошими новостями. Козероги, начните проект, который откладывали. Даже маленький шаг даст мощный импульс. Но не ждите мгновенных результатов, доверьтесь процессу. Водолеи, сегодня получится сэкономить время на рабочих задачах. Постарайтесь использовать образовавшиеся излишки с пользой. Почитайте или узнайте что-то новое. Рыбы, большая часть вопросов решится путем разговоров. Просто сделайте первый шаг и инициируйте обсуждение. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 29 июля. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:31 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, и мы продолжаем встречать среду в отличном настроении. Если вы любите встречать закаты, особенно в летний сезон, то уже заметили изменения Луны. Что же с ней происходит? Когда будет полнолуние? В каком знаке оно будет проходить? И что нам это принесет? В общем, немного больше астрологии и продолжения гороскопа буквально через несколько минут на радио «Лето».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро всем. Меня зовут Романа, и мы вместе отмечаем экватор недели. Продолжу тему гороскопа и звезд. Сегодня нас ждет полнолуние. Точный момент наступит в 19:36 по Екатеринбургу. Но луна будет выглядеть полной и яркой еще пару ночей подряд, 29 и 30 июля. Так что успеем полюбоваться. Если кто любит вечерние прогулки, то уже мог заметить оранжевый диск, который кажется особенно крупным и приближенным к Земле. Луна сегодняшней ночью окажется в Водолее, знаке, который не терпит компромиссы и любит переворачивать привычный порядок вещей. Водолей может провоцировать на резкие шаги, а полнолуние, в свою очередь, ослабляет самоконтроль. Вот такое опасное, можно сказать, сочетание. Астрологи советуют в период полнолуния не принимать импульсивных решений на эмоциях и не совершать необдуманные крупные траты. Также избегаем резких слов в адрес близких и коллег. А еще может обостриться чувство усталости. Если за последнее время вы и так вымотаны, то рискуете сорваться на пустом месте. Будьте осторожны. Вот такое дополнение к гороскопу получается. В общем, кто предупрежден, тот вооружен. Держим себя в руках, включаем на максимум самоконтроль и продолжаем наслаждаться летом. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Посольство России прокомментировало введение Черногории виз для россиян. В первую очередь, это решение уменьшит число туристов и ударит по полезным для страны проектам, отметили в диппредставительстве. Кроме того, мера вряд ли найдет понимание и поддержку у ряда бизнесов Черногории, которые стремятся развивать сотрудничество с Россией. МИД Черногории в начале этой недели сообщил, что гражданам России, Белоруссии, а также Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября потребуется виза. По факту избиения ученого-агрария Никиты Зезина завели уголовное дело. Об этом сообщили в Свердловском управлении Следственного комитета. Во вторник в СМИ появилась информация о том, что ученый скончался в больнице. Инцидент же с избиением произошел еще 13 июля. Зезин вместе с заместителем объезжал поля исследовательского центра, где увидел школьников на квадроциклах. После телефонного разговора с родителями детей руководители аграрного НИИ довезли до института. На парковке произошло избиение. На ученого написано встречное заявление в полицию. Никита Зезин возглавлял научный центр с 2021 года и был членкором Российской академии наук. Жителям Екатеринбурга объяснили, с чем связано изменение цвета водопроводной воды. В водоканале причиной назвали проливные дожди. За два месяца лета в водохранилище, где Екатеринбург берет питьевую воду, поступило значительное количество воды из болот и заболоченных низин. Несмотря на снижение качества исходной воды, параметры питьевой воды в Екатеринбурге, в том числе и показатель цветности, остаются в пределах допустимых значений, цитируют представители водоканала портал «Ядин». Предприниматели из Казахстана подсчитали убытки из-за атак беспилотников на инфраструктуру Wildberries в России. Селлеры назвали предварительную сумму в 1 миллиард тенге. Предпринимательское сообщество рассчитывает на создание межгосударственной рабочей группы, которая будет контролировать ситуацию и помогать бизнесменам из Казахстана в получении компенсации по аналогии с российскими

0: Селлерами, пишет Интерфакс. Певица и актриса Ариана Гранде судится с хакерами из-за кражи музыки и видео. Причиной иска стали доступ к фото, видео и музыке, которые не были официально выпущены. В документе сказано, что в 2023 году хакеры взломали компьютеры нескольких фотографов и продюсеров, с которыми она работала. Украдены 45 еще не выпущенных песен. Адвокаты певицы сообщили, что она начала процесс, чтобы выяснить личность хакеров. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
2: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
1: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 29 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер южный слабый и днем плюс 28, плюс 30 градусов.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 8:10 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Сегодня среда, 29 июля. Уже остаются считанные дни до начала августа, последнего летнего месяца. Поэтому ускоряемся в своих планах и желаниях на летний сезон. Хватит ждать, пора действовать. Ну а радио «Лето» поддержит все ваши начинания и продолжения хорошей музыкой. В этом часе порадую вас подарками. Как всегда, ближе к концу часа в игре «Не шведский стол» разыграем подарок от фестиваля мастеров «Иван да Марья» без возрастных ограничений. А буквально через несколько минут откроем календарь, узнаем, что отмечают в мире уже сегодня, 29 июля, и с чем можно поздравить себя и самых близких людей. Всем желаю прекрасного пробуждения, зеленых сигналов светофора и удачной реализации рабочих процессов.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Начинаем, как всегда, с приятного и позитивного. 29 июля – день заботы о любимых людях. Смысл простой – напомнить близким, что они вам дороги. И лучше обойтись не дежурным сообщением в мессенджере, а подарить реальное внимание и живое общение. Позвоните родителям, а лучше навестите их, устройте семейный ужин, пригласите близких друзей или просто помогите с домашними делами. Купите продукты, возьмите часть приготовлений на себя. Любовь и забота как раз и проявляются в таких мелочах. Дата, конечно, неофициальная, но для того, чтобы устроить теплый и светлый праздник, не нужны специальные комиссии, указы правительства или международные комитеты. А вот праздник, который, наоборот, появился по итогам международного мероприятия – это День тигра. Его учредили в 2010 году после международного форума в Санкт-Петербурге. Представители стран, в которых есть природные места обитания тигров, договорились ежегодно отмечать эту дату и консолидировать усилия в борьбе с браконьерством. Продолжать наш праздничный парад – следующий повод, который точно увеличит количество улыбок. Ведь сегодня отмечается Международный день губной помады. Это одно из самых древних косметических средств. Помаду изобрели еще в Древнем Египте. Собственно, от египетских цариц и до современных модниц помада уже тысячи лет является символом красоты и уверенности в себе. Так что сегодня есть повод уделить побольше времени макияжу. Пара вкусных и сочных поводов на сегодня. Можно отметить день персика и день смузи. Порадуйте себя витаминчиками. И выделю еще одно историческое событие. 29 июля основан город Тюмень. В 1586 году это было. Поздравляем нашего старшего соседа, да и сами потихоньку готовимся отмечать день города. Вот такие интересные события на сегодняшний день. Ну а пока отметим новое слово дня. Катя Савельева уже приготовила для нас очередную лингвистическую находку. Ее авторская рубрика через несколько минут на Радио Лето. Все
1: включено, шоу. Радио Лето. Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: передач. Ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вот скажите, как вы переносите жару? Мечтаете о кондиционере, наверное? А вот криофилы от летнего зноя просто сошли бы с ума. Криофилы – это наше сегодняшнее слово, существа, которые обожают лютый холод, и у них есть свои суперспособности. В Арктике это микроскопические водоросли, которые буквально красят сугробы в розовый цвет, из-за чего лед начинает пахнуть спелым арбузом. А на ледниках Аляски это так называемые ледяные черви. Стоит только взять такого в теплую ладонь, и он буквально растает, превратившись в лужицу. Плюс 5 градусов для него — это буквально смертельное пекло. А как вам полярная акула? Из-за вечной жизни в ледяной воде ее организм почти не стареет. Она плавает в океане по 500 лет и могла бы лично застать Колумба. Запомнили? Криофилы — это организмы, которые живут и размножаются только при низких температурах. А я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Мы продолжаем приветствовать эту среду в хорошем настроении. А чтобы оно стало еще лучше, разыгрываем подарки прямо сейчас в игре «Не шведский стол». Кто-то из вас сегодня заберет подарок от фестиваля мастеров «Иван да Марья». Чтобы стать победителем, необходимо выполнить простые условия. Дозвониться первым по номеру телефона 23 90 98 и 9 и правильно ответить всего на один околокулинарный вопрос, который я задам. Дозванивайтесь первым, отвечайте правильно, и подарок от фестиваля мастеров «Иван да Марья» ваш. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните. Желаю удачи!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Игра «Не шведский стол» начинается прямо сейчас. Разыгрываем подарок от фестиваля мастеров «Иван да Марья». У нас есть звонок, давайте знакомиться с участником. Доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Как вас зовут?
1: Сергей.
0: Сергей, расскажите, пожалуйста, лето в самом разгаре. Есть ли для вас какие-то фрукты, овощи, в общем, какие-то продукты, обязательные для употребления летом?
1: Я очень люблю ягоды, рыжовник, смородину, вишню.
0: По обязательному списку в этом году уже всему прошлись или есть еще какие-то галочки проставить?
1: Вишенки хотелось бы побольше.
0: Побольше бы хотелось. Арбуз ели уже или рановато еще?
1: Нет, считаю, рановато еще. Чуть-чуть надо подождать.
0: Скажите, когда уже можно? Вот, Сергей, дайте разрешение городу.
1: После 15 августа.
0: Все, хорошо, все ждем 15 августа, после этого все идем за арбузами. Они, кстати, и дешевле тогда уже будут, так что хороший такой совет вы нам дали. Ну что, мы сейчас разыгрываем подарок от фестиваля мастеров «Иван да Марья». Готовы отвечать на вопрос?
1: Готов.
0: Сегодня день персика, и вопрос будет связан с ним. Как называется известная картина Валентина Серова? «Девочка с персиками», «Автопортрет с персиками» или «Необыкновенный урожай персиков»?
1: Конечно же, «Девочка с персиками».
0: Совершенно верно. В Третьяковской галерее в Москве можно увидеть эту картину. Я вас поздравляю, вы стали победителем игры «Не шведский стол».
1: Ура, спасибо.
0: Пожалуйста, можете передать приветы.
1: Всему городу привет и хорошего лета.
0: Спасибо вам за такие пожелания. Мы вас еще раз поздравляем с победой. Ну а для всех напомню, что игра «Не шведский стол» продолжится уже завтра. В это же время у вас тоже появится шанс получить подарок от «Радио Лето». И на правах рекламы. На фестивале «Иван да Марья» вас ждут творческие мастер-классы для детей и взрослых, натуральные фермерские продукты, а также уникальные изделия ручной работы от мастеров со всей страны. Фестиваль «Иван да Марья» пройдет с 31 июля по 2 августа на Плотинке по адресу улица Горького, 4А. Вход свободный и без возрастных ограничений.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Конфликт на Ближнем Востоке увеличил время доставки автозапчастей из Арабских Эмиратов в Россию. Ждать грузы автомагазинам и сервисам приходится от 40 до 45 дней. И многие ремонты выполняют только по наличию деталей, а создать какой-либо запас практически невозможно, заявил «Известиям» президент Всероссийского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. В результате практически любая доставка теперь превышает предусмотренные законом 30 дней, которые отведены на ремонт автомобиля по ОСАГО, пишет РБК. Штормовое предупреждение о ливнях, грозе и шквалистом ветре продолжает действовать в Свердловской области. По данным спасателей, до конца суток 29 июля стихия может обрушиться на отдельные районы Среднего Урала. В предупреждении указаны град и порывы ветра до 27 метров в секунду. О ливнях с градом вчера в соцсетях сообщали и жители поселков на границе Свердловской и Челябинской областей. Также ливень с градом прошел в поселке Лобва. Повреждены несколько крыш и автомобилей, а также вывески. Об этом пишет портал Е1. Учеников детской художественной школы номер 1 в Екатеринбурге могут переселить в новое здание. Современный корпус сейчас строят на пересечении улиц Белинского и Тверитина. Историческое здание на кольце улицы Малышева ждет ремонт, пишет портал 66.ru. Дому-памятнику 110 лет. В мэрии Екатеринбурга уточнили, что точных сроков переезда художественной школы пока нет. Кроме того, с самой школой перенос учебного пространства пока не обсуждали. В России сократилось количество сделок с частными домами. По данным ЦИАН, на этот сегмент приходится только 16% покупок на рынке жилой недвижимости. Остальные 84% сделок – это приобретение квартир. Чаще загородные и индивидуальные дома покупают на Северном Кавказе или юге России, где доля сельского населения остается высокой. На возможности купить собственный дом в этом году повлияли сложности с ипотекой на загородном рынке и погода. Просмотры и сделки в начале года сократились из-за снежной зимы, заявили эксперты. В Старой Ладоге обнаружили крест возрастом в 1000 лет. Захоронения, которые исследовали археологи, связывают с варягами. Это древнейший могильник, связанный с теми самыми варягами из летописного сказания о призвании Рюрика, написал в соцсетях губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В кургане обнаружили также боевой топор, ладейные заклепки и послания от археологов, которые работали на этом же раскопе 40 лет назад. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой

0: Комплекс «Первый Южный» и создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
1: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 29 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер южный слабый и днем плюс 28, плюс 30 градусов.
3: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Сверим часы. На часах 9 часов 11 минут в Екатеринбурге, а совершенно не 0-0. Но настроение они нам подняли. Однозначно очень люблю эту песню и вообще творчество этой группы. Надеюсь, вы тоже. Впереди у нас много интересного и, конечно, музыкальные самые жаркие и любимые произведения, которые только могут наполнять это утро для того, чтобы ваше настроение оставалось на высоте. Ну и, конечно, гороскоп прозвучит через несколько минут. Как всегда, узнаем, что этот день принесет всем знаком зодиака. Независимо от местоположения звезд и планет на небе, сохраняйте позитивное настроение и рабочий настрой. Сегодня середина рабочей недели. Всем желаю прекрасного пробуждения и продуктивного дня.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 29 июля. Овны, попробуйте обзавестись новой полезной привычкой. Например, освойте необычные упражнения для утренней зарядки или введите час без гаджетов. Тельцы, уделите время семье, приготовьте ужин, позвоните родителям, обсудите планы и достижения. Близнецы, не вините себя за медлительность. Сегодня продуктивность измеряется не скоростью, а качеством. Раки, чтобы найти компромисс в спорной ситуации, используйте дипломатию и юмор. У вас талант медиатора. Львы, попросите обратную связь у коллег. Это поможет скорректировать курс ваших проектов. Девы, вашему обаянию можно только позавидовать. Быть в центре внимания давно вошло вам в привычку. Весы. Практичный день. Можно совместить приятное с полезным. Например, обсудить проект во время прогулки или послушать полезный подкаст за уборкой. Скорпионы. Вы получите неожиданные подсказки насчет будущего. Просто будьте внимательнее и присматривайтесь к происходящему. Стрельцы. День позитива и приятных сюрпризов. На работе настроение поднимут коллеги, а дома близкие порадуют хорошими новостями. Козероги. Начните проект, который откладывали. Даже маленький шаг даст мощный импульс. Но не ждите мгновенных результатов. Доверьтесь процессу. Водолеи. Сегодня получится сэкономить время на рабочих задачах. Постарайтесь использовать образовавшиеся излишки с пользой. Почитайте или узнайте что-то новое. Рыбы. Большая часть вопросов решится путем разговоров. Просто сделайте первый шаг и инициируйте обсуждение. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 29 июля. Все
1: включено в шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького, 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Если вы замечали, что к вечеру ваша шея буквально умоляет о пощаде, добро пожаловать в реальность биомеханики. Свежие исследования биомехаников, да, есть такие специально обученные люди, подтверждают, когда мы сидим в смартфоне или ноутбуке, наклонив голову всего на 45 градусов, нагрузка на шейные позвонки возрастает до 22-27 килограммов. Наша бедная шея часами держит вес крупного арбуза или даже 7-летнего ребенка. И неудивительно, что мозг адаптируется и считает эту скрюченность нормой и блокирует нормальный лимфоток и дыхание. Но мы не будем выбрасывать гаджеты, будем помогать себе осознанно. Есть готовый лайфхак. Первый. Вместо того, чтобы задирать нос, мягко задвиньте подбородок назад. Будто делаете легкий второй подбородок. Это мгновенно разгружает основание черепа. И еще, смотрите на горизонт. Вот поднимите телефон до уровня глаз, а не опускайте голову к коленям, когда вы общаетесь, пишете или что-то читаете. Помните, лучшая осанка – это следующая осанка. Меняйте позу каждые полчаса. Да-да, это работает. И если вы не любите изнуряющие тренировки в тренажерном зале, помните, для королевской осанки отлично подходит пилатес, плавание на спине и обычная планка. Прямо сейчас оторвите лопатки от кресла и сведите их вместе на 5 секунд. Почувствовали мышцы? Вот вам и спорт. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Я спустя

0: Доброе утро, Екатеринбург! С вами Романа, и все включено шоу на радио «Лето». Заряжаю вас бодростью и позитивом на весь день. Сегодня, как говорил, отмечается день заботы о любимых людях. И в продолжении темы вот вам потрясающая семейная история, которая может быть круче любого сериала. Случай произошел в Китае несколько лет назад. На обычной свадебной церемонии мама жениха заметила на руке у невесты родимое пятно. Такое же было и у ее собственной дочери, которая исчезла больше 20 лет назад. Женщина спросила у родителей девушки, не удочерили ли они ее. Ответ был утвердительным. Невеста оказалась приемной дочерью, а на свадьбе встретила свою биологическую мать, которую мечтала найти всю жизнь. Но это не конец истории. Самое удивительное, что и жених тоже был приемным ребенком, поэтому кровного родства между молодоженами не было. Бракосочетание, соответственно, отменять не пришлось. А день свадьбы стал в полном смысле и днем семьи. Вот такие бывают удачные совпадения, невероятные, которые, казалось бы, даже специально придумать очень сложно. Желаю, чтобы и в вашей жизни было побольше необычных сюрпризов и приятных впечатлений. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Центробанк собирается ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Регулятор предлагает ввести двухнедельный период охлаждения, во время которого можно выявить недостоверные данные от страхователя. После двух недель страховщик утратит право отказа и будет вынужден судиться. Предложения Банка России в первую очередь защищают интересы автовладельцев. В страховых компаниях при этом заявляют, что ситуация повлечет рост операционных издержек. В Свердловскую область пришли сильные и долгоживущие грозы. Они сопровождают обещанные синоптиками ливни. Ситуацию формирует сама атмосфера. В среду территории Среднего Урала достиг атмосферный фронт, который практически не двигается. При этом со стороны Башкирии и Челябинской области на Урал поступает тропический воздух. И параллельно с ним в направлении Свердловской области движется полярный фронт. Именно эти перемещения создали условия для ливней с градом и шквалистым ветром, объяснил автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин. Вероятность грозы сегодня в Екатеринбурге оценивают в 65%. После Нового года в метро Екатеринбурга появится пожарный поезд. В январе на линию выйдет специальный брендированный состав. Проект приурочен к столетию государственного пожарного надзора, сообщили в МЧС Свердловской области. Тематический поезд будет курсировать по линиям метрополитена на протяжении всего 2027 года. Пассажиры за время поездки смогут вспомнить правила пожарной безопасности, а также узнать о вековой истории службы. В Госдуме выступили против введения уголовной ответственности для юридических лиц. В Комитете по госстроительству и законодательству подчеркнули, что и сейчас наказание для компаний в виде крупных штрафов можно реализовывать через административную ответственность. Уголовная ответственность для руководителей компаний по-прежнему существует. Инициативу об уголовной ответственности для юрлиц ранее озвучил Следственный комитет. Большинство опрошенных россиян игнорирует подозрительные звонки, чтобы защитить себя от мошенников. 4 из 5 участников опроса предпочитают не отвечать незнакомым номерам. Эту тактику респонденты называют своей главной защитой. Также исследование показало, что незнакомый номер 14% проверяют самостоятельно, вступают в переписку или отвечают на звонок 9%, с близкими советуются еще 7%, а за помощью в банк или полицию идут только 6%. Итоги исследования публикует агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 29 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер южный слабый и днем плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето» 98.9 FM.

0: Юрий Титов подарил нам нотку ностальгии о 2004 году и проекте «Фабрики звезд». Кстати говоря, песню «Понарошку», которая только что прозвучала, написал для него никто иной, как Игорь Крутой. Великолепный маэстро отмечает сегодня день рождения. В этом часе еще будем говорить о нем более подробно. А пока, пользуясь случаем, передаю большой привет всем поклонникам его творчества. Ну а дальше наслаждаемся самыми жаркими и любимыми нашими хитами на радио «Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Мы продолжаем встречать эту среду в замечательном настроении. Меня зовут Романа, и я хочу поговорить с вами об имениннике сегодняшнего дня. Он написал десятки хитов, которые сегодня знает наизусть едва ли не каждый житель нашей страны. Благодаря ему зажглись самые яркие звезды отечественной эстрады. Композитор, пианист, певец и телепродюсер Игорь Крутой. Сегодня маэстро исполняется 72 года. Заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист Российской Федерации. Конечно, такую музыкальную вершину я не могу обойти просто так, поэтому сегодня в рубрике «Три в одном» буквально через несколько минут мы узнаем некоторые интересные факты из его биографии и познакомимся с Игорем Яковлевичем чуть поближе.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы поговорим об имениннике этого дня – Игоре Яковлевиче Крутом. Любовь к музыке у будущего хитмейкера проснулась еще в детские годы. В доме его родителей имелся старенький баян, на котором отец мальчика играл во время семейных посиделок. Не имея ни малейшего понятия о нотной грамоте, Игорь на слух научился подбирать мелодии на инструменте. Родители поддержали тягу ребенка к искусству и отдали его в музыкальную школу. Позже талант ученика оценили и педагоги. Игорь стал аккомпанировать школьному хору, а в 5 классе организовал собственный ансамбль, с которым выступал на всех танцевальных вечерах. Также юный музыкант стал получать первые гонорары и понял, что может связать с этой стезей дальнейшую судьбу. Настоящим прорывом в творческой деятельности начинающего музыканта стало сотрудничество с его давним приятелем, певцом Александром Серовым. Артист выступил на телевидении с композицией «Мадонна», которую Крутой написал специально для него. На утро эту мелодию распевала вся страна. Оглушительный успех закрепила главная награда фестиваля – «Песня года». В одночасье на Серова обрушилась мега-популярность, а Крутой превратился в одного из самых востребованных композиторов отечественной эстрады. За свою карьеру Игорь Крутой написал музыку к огромному количеству песен, которые стали частью музыкальной истории и культуры. Его произведения вошли в репертуар Ирины Аллегровой, Григория Лепса, Валерия Леонтьева, Ани Лорак, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Шуфутинского, А-студио и так далее. Ну а в свои 72 теперь уже года Игорь Крутой продолжает активно работать и запускать новые проекты. Главным событием лета вновь станет международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который в августе 2026 года пройдет в Казани. Вот такой небольшой экскурс по биографии этого гениального композитора. Пользуясь случаем, поздравляем Игоря Яковлевича с днем рождения, ну а также передаем большой привет всем поклонникам его творчества.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: На радио «Лето» мы провели очередное отличное солнечное утро. Всех благодарю за компанию, которую вы составили мне сегодня. Завтра встретимся снова в 7.00 на 98.9 FM или на сайте radioletofm.ru. Всем желаю прекрасного, продуктивного дня, чтобы эта солнечная летняя энергия заряжала вас на новые свершения. Ну а далее встречайте Вадима Белова.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 11 часов утра. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. Wildberries ищет свободные склады после налетов беспилотников в Казахстане. Как пишет «Коммерсант», новые площади потребовались РВБ после массовых налетов на российские объекты. Теперь часть товаров сейлеров группа может перенаправить в Казахстан. Также источники издания на рынке недвижимости заявили, что Wildberries продолжает поиск новых складов и в России. Однако найти контрагентов для сдачи площадей все сложнее. Собственники не готовы сдавать склады из-за высоких рисков. Глава МЧС Александр Куренков провел в Екатеринбурге совещание по ликвидации последствий паводка в регионе. Важнейшей задачей в этот период министр назвал максимально быстрое возвращение жителей подтопленных территорий в нормальные условия жизни. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. По словам главы области, МЧС для завершения просушки жилья и вывоза мусора дополнительно перебрасывает на Средний Урал технику и оборудование. В подтопленных муниципалитетах удалось предотвратить повреждения электро- и газовых подстанций, а также другую жизнеобеспечивающую инфраструктуру. Вторник в Екатеринбурге стал самым теплым 28 июля за почти 75 лет. Дневной максимум в уральской столице составил плюс 34,6 градуса. Среднесуточная температура оказалась выше нормы на 9 градусов, плюс 28,2. Это самый теплый день 28 июля, начиная с 1952 года. Самый низкий дневной максимум составил вчера плюс 31 градус. Этот показатель зафиксировали в Шамарах. Выше плюс 35 вчера было в Тавде, Алапаевске и Верхотурье. Плюс 34 и выше зафиксировали в Екатеринбурге, Туринске, Ивделе и Тугулыме, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Минобрнауки пересчитало амурских тигров по всей России. На территории страны теперь живет не меньше 750 хищников. В ведомстве подчеркнули, что с 2013 года удалось почти удвоить популяцию. Это результат системной работы, включая создание особо охраняемых территорий и борьбу с браконьерством. Восстановление популяции поставило перед экологами и новую проблему. Теперь хищники все чаще выходят к населенным пунктам. Над Россией сегодня взойдет оленья луна. Так называют полнолуние, которое 29 июля наступит в 17:36 по московскому времени. При ясном небе полная луна будет идти невысоко над южной частью небосвода. Название оленья луна неофициальное и связано с тем, что в середине лета у самцов оленей активно растут новые рога. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в четверг, 30 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 17-19, днем до плюс 30.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Андрею Звонкому спасибо за классную музыку, моей чудесной коллеге Романе спасибо за бодрое и доброе утро на радио «Лето», а вам спасибо за вашу замечательную улыбку. Она вам очень идет, да-да. Поэтому улыбайтесь чаще и оставайтесь на радио «Лето» 98.9 FM. Вместе будем слушать яркие, любимые наши хиты. И прямо сейчас делайте громче серебро. Ну а меня зовут Вадим Белов. На ближайшие 5 часов я полностью ваш. Отличного дня, друзья!

0: Это была Полина Гагарина на радио «Лето». На часах начало 12-го, сегодня с вами я, Вадим Белов. Привет-привет, друзья! Желаю нам с вами не жаркого дня и дальше порадую вас легкими хитами от Иры Дубцовой, Хай-Фай, Дуэта Бис и других. И уже через 10 минут к вам присоединится моя коллега Катя Савельева с интересной рубрикой «Слово дня», где прокачает ваш интеллект и словарный запас.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вот скажите, как вы переносите жару? Мечтаете о кондиционере, наверное? А вот криофилы от летнего зноя просто сошли бы с ума. Криофилы – это наше сегодняшнее слово, существа, которые обожают лютый холод, и у них есть свои суперспособности. В Арктике это микроскопические водоросли, которые буквально красят сугробы в розовый цвет, из-за чего лед начинает пахнуть спелым арбузом. А на ледниках Аляски это так называемые ледяные черви. Стоит только взять такого в теплую ладонь, и он буквально растает, превратившись в лужицу. Плюс 5 градусов для него – это буквально смертельное пекло. А как вам полярная акула? Из-за вечной жизни в ледяной воде ее организм почти не стареет. Она плавает в океане по 500 лет и могла бы лично застать Колумба. Запомнили? Криофилы – это организмы, которые живут и размножаются только при низких температурах. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Сам Бурито только что на радио «Лето». И по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Большой привет! Как проходит день? Мы тут с коллегами составили для вас небольшой плейлист для поддержания вашего рабочего настроения и для ваших новых успехов. Так что до полудня ловите хиты от Люси Чеботиной, команды «Руки вверх», Юли Савичевой и многих других в формате нон-стоп, как вы любите. Только хиты на радио «Лето». И ничего лишнего.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Посольство России прокомментировало введение Черногории виз для россиян. В первую очередь это решение уменьшит число туристов и ударит по полезным для страны проектам, отметили в диппредставительстве. Кроме того, мера вряд ли найдет понимание и поддержку у ряда бизнесов Черногории, которые стремятся развивать сотрудничество с Россией. МИД Черногории в начале этой недели сообщил, что гражданам России, Белоруссии, а также Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября потребуется виза. По факту избиения ученого-агрария Никиты Зезина завели уголовное дело. Об этом сообщили в Свердловском управлении Следственного комитета. Во вторник в СМИ появилась информация о том, что ученый скончался в больнице. Инцидент же с избиением произошел еще 13 июля. Зезин вместе с заместителем объезжал поля исследовательского центра, где увидел школьников на квадроциклах. После телефонного разговора с родителями детей руководители аграрного НИИ довезли до института. На парковке произошло избиение. На ученого написано встречное заявление в полицию. Никита Зезин возглавлял научный центр с 2021 года и был членкором Российской академии наук. Жителям Екатеринбурга объяснили, с чем связано изменение цвета водопроводной воды. В водоканале причиной назвали проливные дожди. За два месяца лета в водохранилище, где Екатеринбург берет питьевую воду, поступило значительное количество воды из болот и заболоченных низин. Несмотря на снижение качества исходной воды, параметры питьевой воды в Екатеринбурге, в том числе и показатель цветности, остаются в пределах допустимых значений, цитируют представители водоканала портал «Ядин». Предприниматели из Казахстана подсчитали убытки из-за атак беспилотников на инфраструктуру Wildberries в России. Селлеры назвали предварительную сумму в 1 миллиард тенге. Предпринимательское сообщество рассчитывает на создание межгосударственной рабочей группы, которая будет контролировать ситуацию и помогать бизнесменам из Казахстана в получении компенсации по аналогии с российскими селлерами, пишет «Интерфакс». Россияне стали чаще оставлять чаевые. С начала года количество оставленных чаевых в стране увеличилось на 18%. По данным чек-индекса, средний размер каждой электронной транзакции составил 329 рублей. Рост связывают с развитием культуры благодарности персонала. Несколько лет назад чаевые ассоциировали только с ресторанами. Сегодня же активно подключаются салоны красоты, гостиницы, автомойки, а также фитнес-клубы, флористы, автозаправки и другие сервисные бизнесы. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
0: Реклама.
3: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в четверг, 30 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 17-19, днем до плюс 30.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

Новые герои эфиров и стримингов. Бай Индия, Хчо и Мод. В начале первого на радио лето. И по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Привет всюду, где вы сейчас. И удачного пути, куда бы вы ни направлялись. Шершавого асфальта, зеленых светофоров и нескучного дня под любимые хиты на радио лето. А дальше у нас сам Дима Колдун.

0: Легендарная команда, которая недавно вошла в топ-5 рейтинга самых обсуждаемых отечественных мужских музыкальных групп. Да, это «Отпетые мошенники». Вы слушаете «Радио Лето», и дальше в наших планах поднять вам настроение хитами от дискотеки «Авария», от «Зиверт», «Винтаж» и кое-кого еще. А через 10 минут на «Радио Лето» появится моя ЗОЖ-коллега Катя Савельева. В рубрике «Вкус жизни» она расскажет о том, как сохранять отличное самочувствие каждый день. Давайте слушать вместе, и да пребудет с вами сила!
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А, Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Если вы замечали, что к вечеру ваша шея буквально умоляет о пощаде, добро пожаловать в реальность биомеханики. Свежие исследования биомехаников, да, есть такие специально обученные люди, подтверждают, когда мы сидим в смартфоне или ноутбуке, наклонив голову всего на 45 градусов, нагрузка на шейные позвонки возрастает до 22-27 килограммов. Наша бедная шея часами держит вес крупного арбуза или даже 7-летнего ребенка. И неудивительно, что мозг адаптируется и считает эту скрюченность нормой и блокирует нормальный лимфоток и дыхание. Но мы не будем выбрасывать гаджеты, будем помогать себе осознанно. Есть готовый лайфхак. Первый. Вместо того, чтобы задирать нос, мягко задвиньте подбородок назад. Будто делаете легкий второй подбородок. Это мгновенно разгружает основание черепа. И еще, смотрите на горизонт. Вот поднимите телефон до уровня глаз, а не опускайте голову к коленям, когда вы общаетесь, пишете или что-то читаете. Помните, лучшая осанка – это следующая осанка. Меняйте позу каждые полчаса. Да-да, это работает. И если вы не любите изнуряющие тренировки в тренажерном зале, помните, для королевской осанки отлично подходит пилатес, плавание на спине и обычная планка. Прямо сейчас оторвите лопатки от кресла и сведите их вместе на 5 секунд. Почувствовали мышцы? Вот вам и спорт. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Незабываемая Жанна Фриске на радио «Лето» в самый разгар рабочей недели. А на часах время обеда, и кто хорошо потрудился, тот заслужил вкусно отдохнуть. Кстати, как появится свободная минута, загляните в группу «Радио Лето» ВКонтакте. Там вы узнаете, как можно выиграть отличный приз в нашей радиоигре «Не шведский стол» по будням в 8:40 утра. Удачи! И в придачу хиты от группы «Город 312» и «Ираклия». Ну а прямо сейчас на «Радио Лето» «Five Star Family».

Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. Центробанк собирается ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Регулятор предлагает ввести двухнедельный период охлаждения, во время которого можно выявить недостоверные данные от страхователя. После двух недель страховщик утратит право отказа и будет вынужден судиться. Предложение Банка России в первую очередь защищают интересы.

0: Народного фестиваля молодежи в Екатеринбурге проведут массовую зарядку. Участниками мероприятия станут волонтеры спартакиады народов России и Международного фестиваля молодежи. Мероприятие состоится завтра на площадке ДИФСа, сообщили в департаменте информполитики. Зарядку проведут Соболь Уралик, Заяц Ресурсик, Волк Мирон и Лиса Алиса. Помогать им будет олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Олеся Красномовец. В Госдуме выступили против введения уголовной ответственности для юридических лиц. В Комитете по госстроительству и законодательству подчеркнули, что и сейчас наказание для компаний в виде крупных штрафов можно реализовывать через административную ответственность. Уголовная ответственность для руководителей компаний по-прежнему существует. Инициативу об уголовной ответственности для юрлиц ранее озвучил Следственный комитет. Большинство опрошенных россиян игнорирует подозрительные звонки, чтобы защитить себя от мошенников. 4 из 5 участников опроса предпочитают не отвечать незнакомым номерам. Эту тактику респонденты называют своей главной защитой. Также исследование показало, что незнакомый номер 14% проверяет самостоятельно. Вступают в переписку или отвечают на звонок 9%, с близкими советуются еще 7%, а за помощью в банк или полицию идут только 6%. Итоги исследования публикует агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
1: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в четверг, 30 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 17-19, днем до плюс 30.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Только что на радио «Лето» Кая, и как обычно в будни в это время здесь я, Вадим Белов. Большой привет! Солнечного дня и вкусного обеда! И обеденный перерыв, как маленький отпуск, пусть пройдет со вкусом и удовольствием под любимые хиты на радио «Лето» 98.9 FM. На очереди у нас Эмин, а студио и раньше всех звонки.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Радио «Лето» 98,9 FM, Эмин. И следом я, Вадим Белов, мчу-лечу к вам с отличными новостями. Дальше в нашем эфире много вашей любимой музыки и ничего лишнего. Услышим, среди прочих, команду «Градусы», «Хай-фай», яркий дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной и многих других. И только яркие, только любимые. Наши хиты на «Радио «Лето». Удачного дня, друзья!
1: «Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

в жизни так бывает. Люди встречаются, люди влюбляются и остаются вместе навсегда, на одной волне, вот как мы с вами. Доброго дня, друзья! Это Радио Лето 98.9 FM. Только что здесь был проект «Мохито», ну а дальше вам компанию составлю не только я, Вадим Белов, но и Мария Краймбрери, Дима Билан и Ирина Дубцова прямо сейчас.

0: не забыть о тебе.
1: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости.
3: Здравствуйте. Центробанк собирается ограничить срок, в который страховая компания сможет отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО. Регулятор предлагает ввести двухнедельный период охлаждения, во время которого можно выявить недостоверные данные от страхователя. После двух недель страховщик утратит право отказа и будет вынужден судиться. Предложения Банка России в первую очередь защищают интересы автовладельцев. В страховых компаниях при этом заявляют, что ситуация повлечет рост операционных издержек. Одного из подозреваемых в избиении ученого-агрария в Истоке задержали. Как пишет «Новый день», мужчина имеет собственный бизнес по очистке стоков, ему 38 лет. Среди увлечений в соцсетях фигурируют мотоциклы. Сам инцидент произошел 13 июля, когда глава аграрного научного центра вместе с заместителем объезжал поля. Ученые довезли до института детей, катавшихся по полям на квадроциклах. На парковке института Никиту Зезина избили. Спустя несколько дней отскочался в больнице. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство». Маскоты международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге проведут массовую зарядку. Участниками мероприятия станут волонтеры спартакиады народов России и международного фестиваля молодежи. Мероприятие состоится завтра на площадке ДИПСа, сообщили в департаменте информполитики. Зарядку проведут Соболь Уралик, Заяц Ресурсик, Волк Мирон и Лиса Алиса. Помогать им будет олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Олеся Красномовец. В Госдуме выступили против введения уголовной ответственности для юридических лиц. В Комитете по госстроительству

0: Еще 7, а за помощью в банк или полицию идут только 6%. Итоги исследования публикует агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
1: Реклама. В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
2: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в четверг, 30 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 17-19, днем до плюс 30.
4: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

Меня, Вадима Белова, вам привет в обед или после него. Большая половина рабочей недели позади, поздравляю, друзья. И на этой позитивной ноте, жизнеутверждающей и многообещающей, давайте вместе слушать Чили. Всем отличного дня!

Дмитрий Маликов только что на радио «Лето» 98.9 FM. И это уже давно не секрет, что нас можно слушать и в умных колонках тоже. Почему колонка умная? Потому что играет вашу любимую музыку в безупречном качестве. Скажите колонке «Включи радио «Лето» и вместе потанцуем под дискотеку «Авария» и «Мою Мишель». А еще послушаем Сашу Воробьеву и многих-многих других, кого всегда хочется сделать погромче.

Просто лучшая. Дискотека «Авария» только что на радио «Лето». Как вам наша музыка сегодня? Только любимые хиты от ярких суперзвезд. И вот кто дальше будет радовать вас на 98.9 FM. Сергей Лазарев, Ума Турман, Слава и кое-кто еще. Это радио «Лето». И мы желаем вам легкого, удачного и позитивного дня.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Wildberries ищет свободные склады после налетов беспилотников в Казахстане. Как пишет «Коммерсант», новые площади потребовались РВБ после массовых налетов на российские объекты. Теперь часть товаров сейлеров группа может перенаправить в Казахстан. Также источники издания на рынке недвижимости заявили, что Wildberries продолжает поиск новых складов и в России. Однако найти контрагентов для сдачи площадей все сложнее. Собственники не готовы сдавать склады из-за высоких рисков. Глава МЧС Александр Куренков провел в Екатеринбурге совещание по ликвидации последствий паводка в регионе. Важнейшей задачей в этот период министр назвал максимально быстрое возвращение жителей подтопленных территорий в нормальные условия жизни. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. По словам главы области, МЧС для завершения просушки жилья и вывоза мусора дополнительно перебрасывает на Средний Урал технику и оборудование. В подтопленных муниципалитетах удалось предотвратить повреждения электро- и газовых подстанций, а также другую жизнеобеспечивающую инфраструктуру. Вторник в Екатеринбурге стал самым теплым 28.

0: В ведомстве подчеркнули, что с 2013 года удалось почти удвоить популяцию. Это результат системной работы, включая создание особо охраняемых территорий и борьбу с браконьерством. Восстановление популяции поставило перед экологами и новую проблему. Теперь хищники все чаще выходят к населенным пунктам. Над Россией сегодня взойдет оленья луна. Так называют полнолуние, которое 29 июля наступит в 17:36 по московскому времени. При ясном небе полная луна будет идти невысоко над южной частью небосвода. Название оленья луна неофициальное и связано с тем, что в середине лета у самцов оленей активно растут новые рога. Официальный доллар на сегодня 78.70, евро 89.63.
1: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в четверг, 30 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью плюс 17-19, днем до плюс 30.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Это была Мария Краймбрери на радио «Лето». И еще час с вами буду я, Вадим Белов. Я надеюсь, после обеда заботы и суеты уже поменьше. Желаю вам удачи в делах, отличного отпуска и легкого настроения под любимые хиты на радио «Лето». И дальше здесь классная команда «Добро».

0: Стас Пьеха и Гузель Хасанова в начале четвертого на радио «Лето». И в это же время мои коллеги готовили для вас рубрику «Слово дня». Через 10 минут продолжим пополнять словарный запас, чтобы говорить грамотно и интересно. А пока на радио «Лето» слушайте яркие хиты от Люси Чеботиной, от Иванушек Интернешнл и Косты Лакоста. Нескучного и приятного дня, друзья!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Новое-новое! Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь...

0: задание. Какой сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Фестиваль мастеров Иван да Марья. С 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вот скажите, как вы переносите жару? Мечтаете о кондиционере, наверное? А вот криофилы от летнего зноя просто сошли бы с ума. Криофилы – это наше сегодняшнее слово, существа, которые обожают лютый холод, и у них есть свои суперспособности. В Арктике это микроскопические водоросли, которые буквально красят сугробы в розовый цвет, из-за чего лед начинает пахнуть спелым арбузом. А на ледниках Аляски это так называемые ледяные черви. Стоит только взять такого в теплую ладонь, и он буквально растает, превратившись в лужицу. Плюс 5 градусов для него – это буквально смертельное пекло. А как вам полярная акула? Из-за вечной жизни в ледяной воде ее организм почти не стареет. Она плавает в океане по 500 лет и могла бы лично застать Колумба. Запомнили? Криофилы – это организмы, которые живут и размножаются только при низких температурах. А я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Это Полина Гагарина на радио «Лето», чтобы ваша среда звучала как надо. До новостей мы успеем послушать блестящих Звонкова и команду «Лицей», ну а в 16.00 меня сменит моя вечерняя коллега Катя Савельева. Как обычно, с лучшими хитами и зарядом позитива. Ну а я, Вадим Белов, вернусь к вам завтра. Счастливо, друзья!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый день. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут включить в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом заявил агентство РИА адвокат Олег Зернов. Одним из оснований является постановление следователя о привлечении его как обвиняемого в совершении соответствующего преступления. Напомню, Дурову предъявили обвинение по статье «Содействие террористической деятельности» и начали процедуру объявления в международный розыск. В ФСБ считают, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются спецслужбами Украины для подготовки диверсии в России, а также массовых убийств и кибермошенничества, пишет РБК. Сильные дожди и грозы с градом ожидаются в отдельных районах Свердловской области 30 и 31 июля. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности. Об этом сообщает областное министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан традиционно призывают плотно закрывать в помещениях окна и двери, затушить печи, источники открытого огня, на улице избегать открытой местности и мест возле водоемов. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, либо отказаться от поездки. После ухода паводка в Свердловской области открылось движение по важному участку автотрассы в Ирбитском районе. Снова есть проезд на 107-110 километрах автодороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Об этом сообщили в департаменте информполитики области. Дорожники отсыпают поврежденные участки обочин.

0: признал, но отметил, что в получаемых документах не было признаков того, что они для служебного пользования. Что касается полицейского, напомню, он получил условный срок, пишет РБК. Том Круз потрясен решением дочери Сури отказаться от его фамилии. Его сердце разбито, сообщает Радар Онлайн, ссылаясь на источник, близкий к семье кинозвезды. По его словам, Том понимает, что Сури уже взрослая и сама принимает решение, но ему невероятно больно. Также он надеется в будущем восстановить отношения с дочерью. Напомню, дочери актера и актрисы Кэти Холмс Сури сейчас 19 лет. Теперь она официально зарегистрирована под именем Сури Наэль. Наэль – это второе имя ее матери, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.70, евро 89.63.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
2: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в четверг, 30 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 17 до 19 градусов тепла, но днем плюс 28, плюс 30.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Продолжаем слушать с вами яркие любимые наши хиты, абсолютно свеженькие и уже хорошо проверенные временем. С нами группа «Сливки», Владимир Пресняков, и прямо сейчас «Поцелуй ловите» от группы «Виагра». И пусть солнце за окном улыбается каждому, кто

Психологи говорят о том, что с детством не стоит расставаться даже очень взрослым людям и иногда выпускать на волю своего внутреннего ребенка. И все, что связано с творчеством, очень даже этому сопутствует. Но это вам так, на подумать. А для того, чтобы чувствовать себя хорошо и чтобы спина была ровной, нам с вами необходимо за этим тоже немножечко наблюдать. Поэтому в рубрике «Вкус жизни» я сегодня кое-что про биомеханику нашей осанки вам и расскажу. А группа «Градусы», город 312 и NY у нас с вами накануне.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Если вы замечали, что к вечеру ваша шея буквально умоляет о пощаде, добро пожаловать в реальность биомеханики. Свежие исследования биомехаников, да, есть такие специально обученные люди, подтверждают, когда мы сидим в смартфоне или ноутбуке, наклонив голову всего на 45 градусов, нагрузка на шейные позвонки возрастает до 22-27 килограммов. Наша бедная шея часами держит вес крупного арбуза или даже 7-летнего ребенка. И неудивительно, что мозг адаптируется и считает эту скрюченность нормой и блокирует нормальный лимфоток и дыхание. Но мы не будем выбрасывать гаджеты, будем помогать себе осознанно. Есть готовый лайфхак. Первый. Вместо того, чтобы задирать нос, мягко задвиньте подбородок назад. Будто делаете легкий второй подбородок. Это мгновенно разгружает основание черепа. И еще, смотрите на горизонт. Вот поднимите телефон до уровня глаз, а не опускайте голову к коленям, когда вы общаетесь, пишете или что-то читаете. Помните, лучшая осанка – это следующая осанка. Меняйте позу каждые полчаса. Да-да, это работает. И если вы не любите изнуряющие тренировки в тренажерном зале, помните, для королевской осанки отлично подходит пилатес, плавание на спине и обычная планка. Прямо сейчас оторвите лопатки от кресла и сведите их вместе на 5 секунд. Почувствовали мышцы? Вот вам и спорт. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Группа «Рефлекс» на радио «Лето» прямо сейчас. И напомню, у нас сегодня 29 июля. Это значит, что наше небо украшает полная оленья луна. Вечер обещает быть особенно ярким. Приближаем его красиво. Впереди 20 минут любимой музыки. Без перерывов, без пауз. Только настроение на полную. Прямо сейчас с нами Дима Билан, дискотека «Аварии». А студию вместе с диджеем Смэшем ждут вас на радио «Лето» очень скоро.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Российское правительство изменило бланки загранпаспортов. Из документов, в частности, будут исключены графы «личный код» и «учетная запись» как неактуальные. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. Кроме того, изменится формат машиносчитываемого кода типа документа в соответствии с новыми нормами Международной организации гражданской авиации. Вместо одной латинской буквы будут использоваться обозначения PP для загранпаспорта гражданина, PD для дипломатического и загранпаспорта и PO для служебного. С января 2027 года в загранпаспорта также перестанут носить сведения о детях, пишет РБК. 38-летний бизнесмен из Екатеринбурга, обвиняемый в избиении уральского ученого, ранее был судим. Работая в ГАИ в 2011-м, он случайно нанес тяжелое огнестрельное ранение коллеге, пишет «Новый день». Напомню, 13 июля двое ученых Федерального аграрного научного центра заметили на опытных полях детей примерно 9 лет на квадроциклах. Они попросили у них телефон родителей, позвонили, сообщили, что доставят детей к институту, откуда их можно забрать. К зданию приехали 4 внедорожника, мужчины из них стали оскорблять и избивать ученых. Директор научного центра Никита Зезин вскоре скончался от инфаркта. Ему было 67 лет. Между тем, вторая сторона конфликта подала встречное заявление о похищении детей. Жена задержанного заявила порталу Rush Today, что ее муж не бил пожилого ученого, а только, цитирую, похлопал по щекам. По ее словам, сотрудники института силой усадили детей в машину, и у них были зафиксированы побои, говорит женщина, пишет «Москва-24». На дне города в Екатеринбурге выступит еще одна звезда. Своего хедлайнера объявила команда Гринвича. На фудмаркете будет петь Иракли, известный по хитам «Лондон, Париж», «Капли абсента», «Я с тобой» и другим. Концерт начнется 1 августа в 16:00. Вход будет бесплатным, пишет Ядин. Ранее сообщалось о выступлении звезд на разных площадках в Екатеринбурге. Так, в историческом сквере в 20:30 выступят Урфин Джус, Настя Полева, Сергей Бабунец и другие. На улице Архангела Михаила в 19:00 начнется концерт, на котором выступят Тимати, Нилетто, Комаро, а также исполнитель электронной музыки Вон Амур. Неймар вновь объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. «Думаю, моя история с бразильской сборной окончена. Я отдал все, все сердце и всю жизнь, но сейчас верю, что больше не хочу этого делать», цитирует футболисты издания «Актуфут». Неймару 34 года. Впервые он заявил о завершении выступления за сборную Бразилии в июне после матча 1/8 финала Мундиале 2026. Тогда бразильская команда потерпела поражение от Норвегии. Игра, напомню, завершилась со счетом 2-1. Официальный доллар сегодня 78.70, евро 89.63.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный».

вами слезы хрусталем на дорогу пускать не будем, а хорошей музыки абсолютно точно добавим. Вы слушаете «Радио Лето», с нами была Ольга Серябкина. Мы движемся дальше и ловим настроение, когда хочется давить на газ и потихонечку растворяться в этом вечере, который только-только наступает. Делаем это вместе с вами. Здесь Катя Савельева. Я не могу молчать. Это уже Сергей Лазарев. Но кто ему помешает? Бандера Санюша на подходе.

0: Слушай ее ночь на радио «Лето» и привет снова всем, кто слушает нас прямо сейчас за рулем. Похоже, на дорогах, друзья, скоро станет теснее, потому что BMW застолбило имя X9, и, похоже, под ним может скрываться гигантский кроссовер, еще больше X7, да и с роскошной версией Alpina. Но пока баварцы держат интригу, официально машину не подтверждают, мы с вами движемся дальше под яркие любимые наши хиты. Ираклий, Хай-Фай и две Маши сопровождают нас с вами уже совсем скоро.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе, Маша. Среда, вечер, радио лето. И мы с вами уже на экваторе недели. Вовсю предвкушаем, друзья, День города. Екатеринбург активно готовится к грандиозному 303-летию с крутыми концертами и салютом над прудом. Самое время поймать уже такое легкое предпраздничное предвкушение, правда? Ловите в эфире группу «Гости из будущего». Отправляемся за звездой прямо сейчас. Люся Чеботина и Стас Костюшкин тоже скоро с нами на 98.9 FM. И в умных колонках просто скажите «Включи радио лето».
1: Если спросишь,

0: похоже, сезон черешенки в самом разгаре, ну и вообще спелых, сочных и полезных фруктов. Но если на рынке или в супермаркете мы выбираем витамины, то на радио «Лето» вас всегда ждут яркие, сочные хиты этого лета, ну и те, которые вы знаете и любите. Не переключайтесь, заряжайтесь 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры. Полина Гагарина, Юлиана Караулова, группа «Бис» и Валерия ждут вас. Приятного вечера!
1: Спрячу

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Российское правительство изменило бланки загранпаспортов. Из документов, в частности, исключат графы «личный код» и «учетная запись» как неактуальные, сообщает пресс-служба МВД России. Кроме того, изменится формат машиносчитываемого кода типа документа в соответствии с новыми нормами Международной организации гражданской авиации. Вместо одной латинской буквы будут использоваться обозначения PP для загранпаспорта гражданина, PD для дипломатического загранпаспорта и PO для служебного. С января 27 года в загранпаспорта также перестанут носить сведения о детях, пишет РБК. 38-летний бизнесмен из Екатеринбурга, обвиняемый в избиении уральского ученого, ранее был судим. Работая в ГАИ в 2011-м, он случайно нанес тяжелое огнестрельное ранение коллеге, пишет «Новый день». Напомню, 13 июля двое ученых Федерального аграрного научного центра заметили на опытных полях детей примерно 9 лет на квадроциклах. Они попросили у них телефон родителей, позвонили, сообщили, что доставят детей к институту, откуда их можно забрать. К зданию приехали 4 внедорожника, мужчины из них стали оскорблять и избивать ученых. Директор научного центра Никита Зезин вскоре скончался от инфаркта. Ему было 67 лет. Между тем, вторая сторона конфликта подала встречное заявление о похищении детей. Жена задержанного заявила порталу Rush Today, что ее муж не бил пожилого ученого, а только, цитирую, похлопал по щекам. По ее словам, сотрудники института силой усадили детей в машину, и у них были зафиксированы побои, говорит женщина, пишет «Москва-24». На дне города в Екатеринбурге выступит еще одна звезда. Своего хедлайнера объявила команда Гринвича. На фудмаркете будет петь Иракли, известный по хитам «Лондон, Париж», «Капли абсента», «Я с тобой» и другим. Концерт начнется 1 августа в 16:00. Вход будет бесплатным, пишет Ядин. Ранее сообщалось о выступлении звезд на разных площадках в Екатеринбурге. Так, в историческом сквере в 20:30 выступят Урфин Джус, Настя Полева, Сергей Бабунец и другие. На улице Архангела Михаила в 19:00 начнется концерт, на котором выступят Тимати, Нилетто, Комаро, а также исполнитель электронной музыки Вон Амур. Неймар вновь объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. «Думаю, моя история с бразильской сборной окончена. Я отдал все сердце и всю жизнь, но сейчас верю, что больше не хочу этого делать», цитирует футболиста издания «Актуфут». Неймару 34 года. Впервые он заявил о завершении выступления за сборную Бразилии в июне после матча 1/8 финала Мундиаля 2026. Тогда бразильская команда потерпела поражение от Норвегии. Игра, напомню, завершилась со счетом 2-1. Официальный доллар сегодня 78.70, евро 89.63.
0: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в четверг, 30 июля, в Екатеринбурге.

Проекта Люси Чеботина обмолвилась, что эта песня для нее возможность призвать людей, почувствовать себя увереннее, отпустить то, что их тяготит. Ну, возможно, это как раз то, что нужно было нам с вами сегодня этим вечером. Я продолжу.

берем лучшее от нашего настоящего здесь и сейчас и движемся дальше. По пути нам встретятся Леонид Агутин и Томас Новогрин в отличном дуэте группа Five Star Family, а Андрей Губин тоже не за горами. Оставайтесь на радио «Лето» и следите за новостями.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Немного ностальгии в этот вечер от группы «Руки вверх» на радио «Лето». Звучит очень страстно, я не отдам тебя никому, но, друзья, в мире есть существа, которые с такой же безумной страстью любят лютый холод. И через пару минут в нашей рубрике «Слово дня» я расскажу, как они называются. Будет освежающе и интересно. Но Кая, Григорий Лепс, Ирина Аллегрова и Владимир Пресняков с его бабочкой и мотыльком ждут вас накануне.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вот скажите, как вы переносите жару? Мечтаете о кондиционере, наверное? А вот криофилы от летнего зноя просто сошли бы с ума. Криофилы – это наше сегодняшнее слово, существа, которые обожают лютый холод, и у них есть свои суперспособности. В Арктике это микроскопические водоросли, которые буквально красят сугробы в розовый цвет, из-за чего лед начинает пахнуть спелым арбузом. А на ледниках Аляски это так называемые ледяные черви. Стоит только взять такого в теплую ладонь, и он буквально растает, превратившись в лужицу. Плюс 5 градусов для него – это буквально смертельное пекло. А как вам полярная акула? Из-за вечной жизни в ледяной воде ее организм почти не стареет. Она плавает в океане по 500 лет и могла бы лично застать Колумба. Запомнили? Криофилы – это организмы, которые живут и размножаются только при низких температурах. А я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

благодаря, Максим, я вспомнила о том, что сегодня у нас международный день губной помады. Девчонки, красим губы поярче, чтобы читать было легче. Кстати, для парней сегодня тоже есть повод улыбнуться. Сегодня день поворачивания налево. Главное, делайте это, пожалуйста, строго по навигатору, а не от своих любимых. Вы понимаете, о чем я? 20 минут музыки для всех, кто слушает радио «Лето» в этот вечер. Мы подготовили. Это будут Алексей Воробьев, «Опять мошенники», а еще Юлия Зиверт. Скоро с нами!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый вечер. Федеральная антимонопольная служба ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Кроме того, в Минсельхозе указали на то, что стабилизировалась ситуация со снабжением топливом предприятия АПК. По данным ведомства, уборочные работы ведутся по всей стране. Минэнерго на совещании представила доклад о балансе спроса и предложения нефтепродуктов. Напомню, проблемы с автотопливом, начавшиеся в мае, потребовали вмешательства правительства и наращивание объемов нефтепереработки, пишет «Москва-24». Большая часть товаров на складе Wildberries в Рязани не пострадала при атаке беспилотников. Огонь почти не затронул зону хранения. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Возникший в логистическом центре пожар получилось локализовать. Напомню, минувшей ночью в результате массового налета дронов в ВСУ на Рязань на территории одного из предприятий города возник пожар. Пострадали 6 человек. На фоне опасности сотрудники логистического центра Wildberries были эвакуированы. Склад компании временно перестал принимать товары от поставщиков. Они перенаправляются в логоцентр во Владимире, пишет «Вечерняя Москва». Сильные дожди и грозы с градом ожидаются в отдельных районах Свердловской области 30 и 31 июля. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровня воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, сообщает областное министерство общественной безопасности. По прогнозам Росгидромета, жара уйдет из региона к выходным. В четверг в Екатеринбурге еще плюс 33 днем, в пятницу плюс 27 градусов. В субботу в день города всего плюс 22 и дождь. Еще более дождливым будет в воскресенье, но уже до плюс 25 градусов днем. Ежедневные дожди в прогнозах по области до вторника включительно. В этом сезоне от укусов клещей на Среднем Урале пострадали уже 17,5 тысяч человек, в том числе около сотни за минувшую неделю. Показатель, впрочем, в 1,6 раза ниже, чем за тот же период прошлого года, ниже среднего многолетнего уровня, сообщили в Роспотребнадзоре, пишет «Комсомольская правда». С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 118 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 234. Среди обследованных клещей большая часть приходится на возбудителей лайм-боррелиоза. 47,7% проб. Возбудители клещевого энцефалита 1,4%. Режиссер Сарик Андреасян завершил съемки «Войны и мира». Фильм выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале «Братьев Андреасян». Ранее сообщалось, что Пьера Безухова в этой ленте сыграл актер Николай Шрайбер, которому 43 года, а Елен Курагину – жена режиссера Лиза Моряк. Экранизация Андреасяна не единственный проект по произведению Толстого, который сейчас в процессе создания. Свою версию «Войны и мира» снимает также Сергей Урсуляк. Известно, что в его картине снимаются Никита Ефремов и Анна Михалкова, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 78,70, евро 89,63.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в четверг, 30 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 17 до 19 градусов тепла, но днем плюс 28, плюс 30.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце

0: Это были Анна Асти и Дима Билан на радио «Лето» и трек, который посвящается расставанию и сложным чувствам. И вот тут как не вспомнишь это выражение про «войти в одну реку дважды». Вот кому-то это удается, но это очень взрослый подход к прошлому. У каждой истории есть год спустя, а у нас с вами еще есть ровно час совместного времяпровождения на радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. Слушаем голоса от звонкого группа «Студио» и Филатов и Кэрос на подходе.
1: Знаешь,

Мимо меня, это были Пилатов и Кэрос на Радио Лето, и мы тоже с вами, согласитесь, часто пропускаем сигналы собственного тела. Вы замечали, как к вечеру плечи сами ползут вверх, а спина уже буквально колесом и упрямо стремится к земле. Через 10 минут немного поговорим о биомеханике осанки без скучной анатомии в рубрике «Вкус жизни». А кого будем слушать накануне? Группу «Добро», например, «Тотал» и «Градусы» у нас с вами уже совсем.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Если вы замечали, что к вечеру ваша шея буквально умоляет о пощаде, добро пожаловать в реальность биомеханики. Свежие исследования биомехаников, да, есть такие специально обученные люди, подтверждают, когда мы сидим в смартфоне или ноутбуке, наклонив голову всего на 45 градусов, нагрузка на шейные позвонки возрастает до 22-27 килограммов. Наша бедная шея часами держит вес крупного арбуза или даже 7-летнего ребенка. И неудивительно, что мозг адаптируется и считает эту скрюченность нормой и блокирует нормальный лимфоток и дыхание. Но мы не будем выбрасывать гаджеты, будем помогать себе осознанно. Есть готовый лайфхак. Первый. Вместо того, чтобы задирать нос, мягко задвиньте подбородок назад. Будто делаете легкий второй подбородок. Это мгновенно разгружает основание черепа. И еще, смотрите на горизонт. Вот поднимите телефон до уровня глаз, а не опускайте голову к коленям, когда вы общаетесь, пишете или что-то читаете. Помните, лучшая осанка – это следующая осанка. Меняйте позу каждые полчаса. Да-да, это работает. И если вы не любите изнуряющие тренировки в тренажерном зале, помните, для королевской осанки отлично подходит пилатес, плавание на спине и обычная планка. Прямо сейчас оторвите лопатки от кресла и сведите их вместе на 5 секунд. Почувствовали мышцы? Вот вам и спорт. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

это Слава, вы на Радио Лето, и у нас с вами вместо нее скоро Ираклий, Денис Клявер и группа Иванушки Интернешнл. Ну и Полина Гагарина вместе с Сергеем Лазаревым тоже будут со своим хэппи-эндом. Ну а я говорю вам до свидания, под занавес, на прощание. Завтрашний день буквально разделен на две части, говорят звезды, хочу вам об этом сообщить. Поэтому ловите главные ориентиры. Первая половина дня – это самые важные и сложные задачи. Ну а после обеда сбавляем обороты. В денежных вопросах избегайте спонтанных трат, а в общении проявляйте максимальную сдержанность. Меня зовут Катя Савельева. Услышимся завтра в 16:00. Приятного вечера. Пока!

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Федеральная антимонопольная служба ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Кроме того, в Минсельхозе указали на то, что стабилизировалась ситуация со снабжением топливом предприятия АПК. По данным ведомства, уборочные работы ведутся по всей стране. Минэнерго на совещании представила доклад о балансе спроса и предложения нефтепродуктов. Напомню, проблемы с автотопливом, начавшиеся в мае, потребовали вмешательства правительства и наращивание объемов нефтепереработки, пишет «Москва-24». Большая часть товаров на складе Wildberries в Рязани не пострадала при атаке беспилотников. Огонь почти не затронул зону хранения. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Возникший в логистическом центре пожар получилось локализовать. Напомню, минувшей ночью в результате массового налета дронов в ВСУ на Рязань на территории одного из предприятий города возник пожар. Пострадали 6 человек. На фоне опасности сотрудники логистического центра Wildberries были эвакуированы. Склад компании временно перестал принимать товары от поставщиков. Они перенаправляются в логоцентр во Владимире, пишет «Вечерняя Москва». Сильные дожди и грозы с градом ожидаются в отдельных районах Свердловской области 30 и 31 июля. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровня воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, сообщает областное министерство общественной безопасности. По прогнозам Росгидромета, жара уйдет из региона к выходным. В четверг в Екатеринбурге еще плюс 33 днем, в пятницу плюс 27 градусов. В субботу в день города всего плюс 22 и дождь. Еще более дождливым будет в воскресенье, но уже до плюс 25 градусов днем. Ежедневные дожди в прогнозах по области до вторника включительно. В этом сезоне от укусов клещей на Среднем Урале пострадали уже 17,5 тысяч человек, в том числе около сотни за минувшую неделю. Показатель, впрочем, в 1,6 раза ниже, чем за тот же период прошлого года, ниже среднего многолетнего уровня, сообщили в Роспотребнадзоре, пишет «Комсомольская правда». С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 118 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 234. Среди обследованных клещей большая часть приходится на возбудителей лайм-боррелиоза. 47,7% проб. Возбудители клещевого энцефалита 1,4%. Режиссер Сарик Андреасян завершил съемки «Войны и мира». Фильм выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале «Братьев Андреасян». Ранее сообщалось, что Пьера Безухова в этой ленте сыграл актер Николай Шрайбер, которому 43 года, а Елену Курагину – жена режиссера Лиза Моряк. Экранизация Андреасяна не единственный проект по произведению Толстого, который сейчас в процессе создания. Свою версию «Войны и мира» снимает также Сергей Урсуляк. Известно, что в его картине снимаются Никита Ефремов и Анна Михалкова, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 78,70, евро 89,63.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в четверг, 30 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 17 до 19 градусов тепла, но днем плюс 28. Плюс

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный. Новости.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Кроме того, в Минсельхозе указали на то, что стабилизировалась ситуация со снабжением топливом предприятия АПК. Минэнерго на совещании представила доклад о балансе спроса и предложения нефтепродуктов. Напомню, проблемы с автотопливом, начавшиеся в мае, потребовали вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки, пишет «Москва-24». В Свердловской области сохраняются очереди на заправках, несмотря на относительную нормализацию ситуации с автотопливом, о которой заявляют федеральные власти. Так, больше 250 машин скопилось в среду на АЗС в поселке Заря в Алапаевском районе. Люди едут на эту заправку, потому что на других бензина просто нет. Она единственная для десятков тысяч жителей Алапаевска, а также Верхней Синичихи и Махнёва. Пишет Ядин, публикует видео, снятое одним из водителей. Он проехал в оба направления очереди, посчитал количество машин. Сначала их было 254, затем стало 276, пишет Ядин. Аномальная жара ожидается в Свердловской области в четверг, 30 июля. Температура местами поднимется до плюс 36 градусов, предупредили синоптики. Также в отдельных районах ожидаются ливни и грозы с градом, местами сильным, порывы ветра до 25 метров в секунду. В начале августа аномальная жара покинет регион. На несколько дней установится дождливая погода, пишет «Комсомольская правда». Росгидромет обещает осадки каждый день, до будущего вторника включительно. В субботу в день города также дождь, плюс 22 днем. С воскресенья 2 августа по вторник 4 температура днем составит плюс 23-24. В России необходимо отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он заявил, что совершенно прав глава Минздрава Михаил Мурашко, эту норму надо убрать. Онищенко указал на то, что врач за смену принимает примерно 25 пациентов, некоторым нужно меньше минуты, кто-то приходит с серьезными проблемами. Иногда для постановки точного диагноза нужна консультация с другим специалистом. Ранее Михаил Мурашко назвал бессмысленным норматив 15 минут на прием и пояснил, что эта цифра считается усредненной, пишет РИА Новости. На дне города в Екатеринбурге выступит еще одна звезда – Иракли, известный по хитам «Лондон, Париж», «Капли абсента», «Я с тобой» и другим. Своего хедлайнера объявила команда Гринвича. Концерт начнется 1 августа в 16:00. Вход будет бесплатным, пишет Ядин. Ранее сообщалось о выступлении множества известных исполнителей на концертных площадках в день города. Так, в историческом сквере концерт начнется в 20:30 с участием группы «Урфин Джуз», Насти Полевой, Сергея Бабунца и других. На улице Архангела Михаила начало концерта в 7 вечера. Там выступят Тимати, Нилетто, Комаро, исполнитель электронной музыки Вонамур. Официальный курс Центробанка на четверг: доллар 79.36, евро 90.21.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в четверг, 30 июля, в Екатеринбурге будет облачно.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

нашим океаном. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.